0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19,

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Эти и другие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год. Молодежь Барановичей объединит туристический слет «Мы вместе». Об этом и другом подробнее. Президент Беларуси дал согласие на внесение в Палату представителей Национального собрания пакета документов по бюджету и налогам на 2027. Министр финансов назвал проект республиканского бюджета на будущий год понятным, привычным и управляемым. Он рассчитывался, исходя из целевого сценария развития экономики. От того, как работает предприятие, зависит, сколько налогов мы получим. Главные налоги на добавленную стоимость и на прибыль дают почти половину всех доходов республиканского бюджета, пояснил руководитель ведомства. Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку деревьев, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Параллельно в отрасли активно идет дополнение насаждений. К этой работе приступили во всех областях. Общими усилиями культуры обновлены уже на 735 гектарах. Поучаствовать в полезном природоохранном деле можно всем желающим. Традиционная акция «Дай лесу новое житё» пройдет с 14 по 21 октября. Акцент будет сделан на возрождении участков, пострадавших от ураганных ветров и усыхания. На базе оздоровительного лагеря «Строитель» со 2 по 4 октября пройдет городской молодежный туристический слет «Мы вместе». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Как отметила второй секретарь горкома БРСМ Елизавета Контаутас, главная задача форума – приобщить современное поколение к активному отдыху, а также к регулярным занятиям физкультурой. Участниками станут молодые специалисты, сотрудники предприятий, организаций и учреждений Барановичей. Каждая команда насчитывает 10 человек. Программа включает 3 блока. Откроет соревнования спортивный этап. Ребятам предстоит показать себя в фигурном вождении велосипеда, пешеходном туризме, эстафете, а также в турнире по дартсу и поднятию гири. В образовательном модуле дружины проверят знания в квизе «Моя страна Беларуси» и сразятся квест-игре. В завершении культурная часть, творческие номера от коллективов на тему «Год белорусской женщины». Таким образом, 3 насыщенных дня позволят молодежи не только помериться силами в спорте и интеллектуальных конкурсах, но и лучше узнать друг друга, укрепить командный дух и с пользой провести время. Продолжаем выпуск. В Барановичах проходят осенние ярмарки, где сельхозпродукция по довольно приятным ценам. Торгуют предприятия и фермеры. На выбор не только овощи и фрукты, но и грибы, ягоды, соленья, маринады. На минувших выходных ряды развернулись на открытой площадке у Литового дворца, улица Советская, 20. 3 октября здесь состоится расширенная продажа. Приобрести все самое свежее и натуральное можно будет с 9 до 16 часов. Волонтеры БРСМ помогут пожилым людям с ограниченными возможностями донести покупки до транспорта. Кроме того, посетителей ждет и яркая концертная программа с 10:30 до 13 часов. Напомним, запастись на зиму предлагают и на территории рынка Кермаш-Полесский, Фроленкова, 48. При условии хорошей погоды и наличия спроса сезонные базары продлятся по 30 ноября. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие.

0: Родители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by, в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
4: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
9: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
5: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
5: От цены в шоке даже продавцы.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Иванович FM на 100.0.
1: Энрике Иглесиас!

0: Барановичи ФМ новости.
1: У Барановичах 8:30. Студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Иннопром Беларусь. Более 500 компаний демонстрируют свои достижения на площадке Белэкспо. В Барановичах праздничная программа «Ко дню учителя» собрала виновников торжества в городском доме культуры. Об этом и другом подробнее. Технологии будущего и ожидаемый портфель соглашений на 1 000 000 рублей. В Минске стартовала вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». В этом году достижения демонстрируют более 500 компаний из 40 государств. Белорусская экспозиция – одна из крупнейших. Флагманские разработки от 160 предприятий. Масштабно заявляют о себе зарубежные партнеры. Национальные павильоны развернули Азербайджан, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан и Узбекистан. Достижения привезли 17 регионов России. На выставочных площадках широкий спектр технологий – от ИИ-помощников и роботов с техническим зрением до моделей авиатехники и систем управления беспилотниками. Насыщенная деловая программа, профильные сессии и круглые столы. Если первый Минский Иннопром принес союзной экономике контрактов почти на 270 миллионов долларов, то в 2026-м ожидают еще более внушительных цифр. Почти каждый четвертый пенсионер в стране продолжает работать, и таких граждан 489 тысяч. Об этом в преддверии Дня пожилых людей сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Она отметила, фундамент для стабильного повышения качества жизни старшего поколения – пенсионное обеспечение. Задача государства сегодня максимально направлена на то, чтобы сохранить реальный рост выплат. На них направляется около 9% ВВП. В 2026-м более 31 миллиарда рублей. В текущем году суммы повышались 2 раза. Средний размер трудовой пенсии неработающего пенсионера составляет 1126 рублей. Продолжаем выпуск. День учителя готовится отметить Беларусь. Праздник тех, кто вкладывает душу в будущее поколение, прививает доброту и любовь к родине. Страна встретит в первые выходные октября. В Барановичах праздничная программа собрала виновников торжества в городском доме культуры. Поздравления педагогам, ветеранам сферы направил председатель горосполкома. Максим Антонюк отметил, что учитель – это профессия с самой высокой степенью ответственности. Это люди, которые не просто передают знания, а формируют мировоззрение, воспитывают патриотов и помогают каждому ребенку найти свою дорогу в жизни. Город по праву гордится качеством образования и сильными кадрами. Высокий рейтинг в области и республике сегодня обеспечивает более 3000 профессионалов. Лучшие представители поднимались на праздничную сцену КДК за заслуженными дипломами. Грамот Министерства образования удостоены 13 представителей учебно-методического кабинета, администрации, школ и детских садов города. 4 педагогов удостоены почетных грамот облсполкома. Десятки фамилий отмечены наградами Барановичского горосполкома, Совета депутатов, Управления по образованию, а также общественных объединений. Украсили день выступления творческих коллективов. Госавтоинспекция объявила о масштабной проверке такси в Барановичском регионе. Мониторинг будет проводиться в период с 1 по 10 октября. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, цель республиканского профилактического мероприятия – повышение безопасности. Наряды ДПС возьмут под контроль соблюдение правил дорожного движения, техническое состояние транспорта, порядок допуска водителей. В фокусе – правила маневрирования, проезд перекрестков и скоростной режим. Правоохранители предупредили, что при выявлении несоответствий нарушителей организации привлекут к административной ответственности. Профилактика и надзор – это залог снижения аварийности и сохранения жизни и здоровья граждан, подчеркнул Андрей Буслович. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by, в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома. Yeah.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем образования КНР. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Минск высоко оценит последовательный курс Пекина на международной арене, направленный на поддержание глобальной стабильности. Поднебесная уверенно движется к всестороннему возрождению великой китайской нации. Демонстрирует впечатляющие успехи в развитии производственных сил нового качества, укрепление технологического суверенитета и модернизация экономики, говорится в послании. В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений двух стран Александр Лукашенко возобновил приглашение Си Цзиньпину посетить Беларусь с официальным визитом в следующем году. Приезд придаст юбилею особый символизм и станет точкой отсчета для нового этапа. Министр экономики Юрий Чеботарь прокомментировал важнейшие показатели социально-экономического развития на 2027 год. По его словам, все параметры увязаны с программой соцэкономразвития на 2026-2030, в основе которой благосостояние граждан. Определено, за счет чего страна будет развиваться и достигать поставленных целей. В первую очередь, это экспортная программа. Предусмотрен рост на 2,9%. Республика продолжает траекторию движения по освоению новых рынков дальней дуги. Заработал эксперимент по поддержке логистики в этом треке. Второе направление – инвестиционная программа – ожидается прибавить 3%. Прежде всего, это модернизация реального сектора экономики, появление новых производств. Все предприятия ориентированы на ускоренные темпы обновления машин и оборудования. Продолжится тенденция по стимулированию региональных инициатив. Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения планируется обеспечить на 3%. Способствовать этому будут и умеренные темпы инфляции, не более 6%. И о спорте. Авиатор удержал победную волну, сделав это триумфально. В одном из трех матчей среды в чемпионате страны по хоккею летчики из Барановичей учинили разгром Минской юности 5-0. Столичная команда хотела прервать череду неудач и поквитаться за проигрыш. Однако состав опять уступил. Голевой дубль оформил Антон Асташевич. Еще по одному разу отличились Данил Мартынец, Артем Середа и Тимофей Крейн. Безусловно, следует выделить и голкипера Никиту Семенцова, который сохранил свои ворота в неприкосновенности. Дружина продлила серию викторий до трех встреч. Как отметил тренер Георгий Рязанцев, результатом довольны, так как увидели от парней более внятные тактические действия. Игра понравилась, отрадно, что добыли очки. Продолжаем цепляться за каждый поединок, подчеркнул наставник. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1,3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: В городе лишь пахнет топор.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 18-19 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. Студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Благополучие пожилых граждан остается одним из приоритетов социальной политики Беларуси, заверил Александр Лукашенко. В Барановичах в преддверии Дня учителя чествовали лучших педагогов. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики. Президент отметил, что в основе национального культурного кода белорусов лежит уважение к старшим. Они пережили немало потрясений, выстояли в годы суровых испытаний, самоотверженным трудом заложили прочный фундамент развития нашей страны, передав накопленный опыт молодежи, говорится в послании. Год белорусской женщины, слова особой признательности глава государства адресовал мамам и бабушкам. Невозможно переоценить их роль в сохранении истинных семейных ценностей, которые во все времена были и остаются вдохновляющим нравственным ориентиром для тех, кто только начинает жизненный путь. Александр Лукашенко заверил, что благополучие пожилых людей дальше будет являться одним из ключевых приоритетов социальной политики. Специалисты, которые раскрывают таланты и формируют будущее страны. В преддверии Дня учителя в Барановичах поздравили представителей этой профессии. Масштабный праздник прошел в городском доме культуры. Мероприятие собрало тех, кто ежедневно вкладывает душу в любимое дело. В первых рядах – ветераны педагогического труда. Они сегодня помогают советам своим коллегам. Теплые слова в адрес виновников торжества пришли сказать почетные гости. Мэр города Максим Антонюк, глава депутатского корпуса Виктор Колосовский, председатель Барановичской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Светлана Сидорович, директор автоагрегатного завода, председатель городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Виталий Юркевич. В настоящее время в Барановичах трудятся свыше 3000 педагогов. Накануне праздника особо отмечены заслуги более 50 человек. Им вручили грамоты и благодарности различных уровней. За каждым именем личная победа. За всеми вместе высокий рейтинг образования города. И подтверждение тому – три

0: В этом году их 61. Они перенимают опыт и продолжают славные традиции Барановичской школы, сказал Максим Антонюк.
1: Учитель – это профессия с самой высокой степенью ответственности. Вы не просто передаете знания, вы формируете мировоззрение, воспитываете патриотов и помогаете каждому ребенку найти свою будущую дорогу в жизни. От вашего профессионализма зависит наше будущее, будущее нашей замечательной Республики Беларусь. Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко отметил, сегодня, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика, как никогда. Ваше служение – это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость. Отдельные слова благодарности я хочу сказать ветеранам педагогического труда. Ведь именно вы заложили и построили тот фундамент, на котором сегодня стоит наше образование города. Ваш опыт всегда будет бесценным. Дорогие педагоги, я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых побед и достижений. Пусть любовь и уважение ваших учеников, поддержка коллег и близких всегда вдохновляют вас только на новые свершения.
0: Праздник получился по-настоящему душевным и трогательным. Со сцены звучали слова благодарности первым учителям, наставникам, которые открыли дорогу в жизнь, и тем, кто вдохновил на профессиональный путь. Музыкальный сюрприз участникам торжества подарила творческая команда городского дома культуры. Продолжаем выпуск. Второй месяц осени принес белорусам ряд важных и удобных новшеств. С 1 октября гражданам, которым нужны дрова на зиму, больше не придется ездить в лесничество. Как сообщил министр лесного хозяйства Сергей Людинович, любой желающий сможет зайти на сайт профильного

0: ведомства и оформить онлайн-заявку. С целью контроля своевременности выполнения услуг формируются специальные журналы. Этот момент будет отслеживаться детально с использованием технических возможностей, отметил руководитель госоргана. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 10-14, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Барановичи FM. Наше радио.

0: Баранович FM. 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 10-14, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Баранович FM.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: I throw you off.
3: Nope.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11:10. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну все, можно официально переворачивать календарь. 1 октября. Сентябрь закончился, впереди второй месяц осени, и значит постепенно переходим в режим горячий чай, теплые свитера, вечера дома и вопрос, а где же мои теплые носки? Но сегодня давайте не будем торопить холод, на улице солнечно, золотые листья, особенный свет, запах яблок и, кстати, музыка, которая вдруг звучит совершенно иначе, чем летом. И сегодня у нас вообще очень музыкальный день, потому что 1 октября – это Международный день музыки. И если подумать, то можно сказать, что музыка – это память. Иногда достаточно услышать первые 3 секунды песни, и мы уже не в 2026-м. Мы снова где-то в детстве или в машине у родителей, на школьной дискотеке, на первом свидании, на выпускном или на кухне у бабушки. И вот сегодня я предлагаю вспомнить именно такие песни. Не обязательно самые любимые, а те, которые что-то возвращают. Человека, время, место, настроение. Так что начинаем октябрь с музыки и хороших воспоминаний. Пусть первый день второго месяца осени будет красивым. Остаемся на одной волне.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Согласитесь, есть у музыки удивительная способность. Она может вернуть нас туда, куда никакой календарь уже не возвращает. Вот включаешь старую песню и вдруг вспоминаешь совершенно конкретный день. Причем иногда даже не тот, который кажется важным. Не свадьбу, не выпускной, даже не Новый год, а какой-нибудь обычный вторник. Тебе 15 лет, ты идешь домой из школы, на улице осень. В наушниках играет какая-то песня, и ты даже не подозреваешь, что через 20 лет первые секунды этой композиции заставят тебя вспомнить все. Удивительно, правда? И, наверное, поэтому музыка так тесно связана с памятью. Запахи делают примерно то же самое, но музыка умеет еще и задавать настроение. Есть песни, которые хочется слушать, когда влюбился. Есть такие, когда хочется танцевать, и ты включаешь именно эту композицию. А есть такие, когда надо поплакать. Или же, которые включаешь, когда нужно просто почувствовать. Вот сейчас мне хорошо. Поэтому сегодня можно провести маленький эксперимент. Вспомните песню, которая мгновенно возвращает вас в прошлое, и спросите себя, а куда именно она на вас возвращает? Может оказаться, что вы помните не только песню, но и вспомните целую историю, связанную с этой песней. А также представьте, что вам разрешили оставить только одну песню, которая будет звучать фоном сегодняшнего дня. Вот какую песню вы выберете? Веселую, романтическую, спокойную, танцевальную или, может быть, что-то с ностальгическими нотками? И вот что интересно, сегодня я предлагаю выбрать песню специально для первого дня октября. Не ту, которую вы слушаете по привычке, а ту, которая нужна вам именно сегодня. И пусть это будет ваш личный саундтрек начала нового месяца. Ну а что же это будет за песня? Можете писать нам. Напоминаю, у нас работает смс-портал. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Давайте, да, напишем целую подборку музыкальных треков, которые сегодня могут отражать наше настроение. Ну а я с удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Продолжаем эфир музыкой и жду ваших сообщений.

0: В Барановичах 11:30. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь заинтересована в развитии дружественных связей с Нигерией. В Барановичском регионе стартует благотворительная кампания Белорусского Красного Креста «Ваша допомога». Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Нигерии Болу Тинубу и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Нигерия является давним и надежным партнером Беларуси. Ярким свидетельством плодотворного взаимодействия государств стала реализация масштабного проекта по механизации аграрного сектора. Глава государства заверил, что Минск открыт к искреннему диалогу с Абуджей и расширению двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. 1 октября в Беларуси отмечают День пожилых людей. Фундаментом качества их жизни является пенсионное обеспечение. Задача государства заключается в том, чтобы максимально сохранять реальный рост выплат, отметила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. На эти цели направляется порядка 9% ВВП. В 2026 эта цифра составила более 31 миллиарда рублей. В текущем году пенсия повышалась 2 раза, в целом на 15%. Сегодня ее средний размер 1126 рублей. Заместитель министра труда и социальной защиты обратила внимание на то, что почти каждый четвертый пенсионер продолжает трудиться в экономике страны. При этом есть механизмы, позволяющие увеличить размер будущих выплат, в частности, программа отложенной пенсии и дополнительная накопительная, отметила Марина Артеменко. В законодательстве прописан защитные меры для граждан предпенсионного возраста. Это возможность трудоустройства за счет брони, повышение квалификации, переподготовка за счет нанимателя. Кроме того, для безработных предусмотрено получение пособия на срок до 6 месяцев. В Барановичах работники жилищно-коммунального хозяйства продолжают работы по благоустройству площадки возле магазина «Подарки» между улицами Царюка и Комсомольской. На тротуарах уже появилась мелкоштучная плитка. Специалисты службы уличного освещения производят укладку кабеля. Затем будут установлены торшерные стойки с энергосберегающими светильниками. На обновленной территории разместят скамейки и малые архитектурные формы. Финальный аккорд за озеленителями. Продолжаем выпуск. Сегодня стартует традиционная благотворительная кампания Белорусского Красного Креста «Ваша допомога». В этом году теплоту и заботу волонтеров ощутят в Барановичском регионе одинокие пожилые люди с инвалидностью, подопечные медико-социальной службы «Допомога», рассказала председатель Барановичской организации Юлия Потапенко. Подключиться к мероприятию могут предприятия, организации, учебные заведения. Акция «Тепло в ладошки», которая проводится в рамках благотворительной инициативы, предусматривает сбор необходимых средств для поддержки качества жизни нуждающихся. Собранные товары, продукты питания, средства гигиены принимает Барановичская организация Белорусского Красного Креста по адресу улица Фабричная, 8. Предварительно необходимо сообщить о визите по телефону +375 29 338 02 87. Продлится марафон добрых дел по 13 ноября. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-63-59. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 10-14, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Реклама.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 1 октября, на календаре 11.49 на студийных. Самое время заглянуть в гороскоп. Посмотрим, с каким настроением звезды предлагают войти нам в октябрь. Овны! Новый месяц начинается с желания действовать. Не распыляйтесь, выберите одну задачу и сделайте ее хорошо. Тельцы. Октябрь начинается с желания комфорта. И сегодня вам действительно полезно немного замедлиться. Хороший кофе тоже можно считать планом. Близнецы. Ваш месяц начинается с общения. Звонки, сообщения, разговоры. И сегодня информация будет приходить отовсюду. Раки. Обратите внимание на близких. Иногда один короткий разговор может дать больше тепла, чем длинный список выполненных дел. Вот так-то. Львы. Сегодня вам особенно легко быть заметными. Пользуйтесь этим, но не забывайте дать возможность высказаться и другим. Девы. Отличный день для порядка. Можно начать октябрь с чистого стола, нового списка дел и ощущения, что жизнь наконец-то под контролем. Ну, хотя бы до обеда. Весы. Сегодня вас может потянуть к красивому. Музыка, одежда, интерьер, прогулка. Все, что создает настроение, будет особенно кстати. Скорпионы. Не спешите реагировать на чужие слова. Иногда человеку просто нужно выговориться, а не получить ваш подробный анализ. И такое бывает, это точно. Стрельцы. Начало месяца располагает к новым планам. Записывайте идеи, даже самые странные. Среди них может оказаться очень хорошая. Козероги. Вы привыкли начинать месяц с задач. А сегодня попробуйте начать его с чего-нибудь приятного. Работа от этого не исчезнет. Водолеи. Возможно, неожиданная встреча или разговор, который заставит вас посмотреть на привычную ситуацию по-новому. И рыбы. Хороший день для воспоминаний, музыки и спокойного общения. Иногда прошлое напоминает нам что-то важное о настоящем. Вот ведь как закрутил гороскоп предсказания. Ну и общий прогноз на первый день октября для всех. Не обязательно начинать новый месяц с новой жизни. Можно просто начать его с хорошего настроения. И вот здесь мы полностью поддерживаем гороскоп. Ну а тем временем, друзья, приближаемся к полудню. А это значит, впереди у нас еще целых 2 часа дневного эфира и очень много интересного. В начале следующего часа расскажу вам о том, чем же интересна дата 1 октября, какие праздники сегодня отмечаются. Их, я вам скажу, очень много, и они такие разнообразные. Каждый однозначно найдет для себя что-то, что особенно будет по душе. Также сегодня узнаем, что нам скажет лунный календарь. Будем продолжать говорить о музыке, о том, как она влияет на нашу жизнь и настроение. А также в обеденный час у нас состоится вкусный розыгрыш. Разыграем шаурму от Donor Room. Ну, а теперь еще небольшой вопрос ко всем вам. Какую песню вы помните из своего детства? Или же какая песня может стать саундтреком этого дня? Подумайте об этом и обязательно напишите нам. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Давайте соберем такой красивый осенний или ностальгический трек-лист. Ну а пока продолжаем.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 10-14, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуются повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.11 на студийных, 1 октября на календаре, и мы продолжаем. Если бы у календаря была любимая дата, он бы, пожалуй, выбрал именно сегодняшний день, 1 октября. Казалось бы, обычный четверг, но до выходных еще целых 2 рабочих дня. Такое разнообразие праздников дарит именно этот четверг нам. Каких праздников? Закономерный вопрос от вас. Сейчас вам все расскажу. Итак, знакомимся с праздниками этого дня. Международный день музыки отмечается именно сегодня. Дату утвердили в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. А среди идейных вдохновителей был Дмитрий Шостакович. Идея простая. Музыка понятна, без перевода, а значит, способна объединять людей лучше любых переговоров. Сегодня уместно сходить на концерт, включить винил или хотя бы достать из шкафа гитару, на которой вы клялись научиться играть еще в студенчестве. Ну а вообще, почему бы и нет? Этот день наверняка сможем отметить все и каждый человек по отдельности, потому что у каждого есть какой-то любимый музыкальный трек, и почему бы его именно сегодня не послушать? Также сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот день в 1990 году. И сегодня его отмечают больше, чем в полусотне стран. Лучший способ отметить – не отправить открытку в мессенджере, а позвонить, а еще лучше – приехать. Родителям и бабушкам с дедушками почти никогда не нужны дорогие подарки. Им нужен вечер, в котором вы никуда не торопитесь. Поэтому обязательно сегодня скажите самые ласковые и теплые слова своим любимым людям. Еще один вкусный праздник – Международный день кофе. Праздник учредила Международная кофейная организация, и отмечать его начали в 2015 году. Хотя, конечно, человечество репетировало лет 500 еще до этого. Кофе – это не просто напиток, а целый социальный ритуал. А вот согласитесь, фраза «давай на кофе» редко означает буквально «кофе». Чаще это код для такого понятия, как «надо поговорить», и значит «надо». Но на самом деле, да, самое время заварить кофе, насладиться ароматом и его вкусом. Также для тех, кто не особо любит кофе, есть альтернативный вариант – Всемирный день какао и шоколада. Также сегодня. Праздник придумали французские шоколатье в 2005 году. И человечество, в принципе, согласилось, на удивление, быстро. Какао прошло путь от священного напитка индейцев, которым расплачивались вместо денег, до плитки, которая лежит в каждом втором ящике рабочего стола, ну, на черный день или к чаю. Поэтому горячий шоколад, хорошая плитка с высоким процентом какао и полное отсутствие угрызений – это то, как вы можете точно отметить этот праздник. Думаете, на этом праздники закончились? Нет, нет и еще раз нет. Двигаемся дальше. Еще один культурный праздник – Международный день балета. Балет со стороны выглядит как воздушная легкость, а изнутри это спорт высших достижений с разбитыми в кровь пальцами и режимом, которому позавидует армия. Профессия, где красота измеряется количеством часов у станка. Если до театра сегодня не добраться, значит, просто включите дома запись «Щелкунчика» или «Лебединого озера». Честно, первые 10 минут вы будете смотреть из вежливости, скорее всего, так. А вот потом втянетесь, проверено многими скептиками. На этом празднике еще не заканчиваются. Всемирный день татуировщика отмечается тоже сегодня. Татуировка прошла долгий путь от племенных знаков и тюремных наколок до полноценного искусства, за которым едут через полмира к конкретному мастеру. Ну а сам татуировщик сегодня – это художник, психолог и немного хирург в одном лице. Поэтому, если на вашем теле есть татуировки, обязательно поздравьте своего татуировщика. Ну и еще один финальный праздник этого дня – день менее чем идеально. Перфекционизм, да, отличный способ ничего не закончить. Так что разрешите себе сегодня сделать что-то не идеально, зато до конца. Удивительно, но мир от этого обычно не рушится. Поэтому день в защиту кривоватого, косоватого, недооделанного, домашний торт с перекошенным кремом, свитер с неровной петлей, отчет, сделанный на хорошо вместо превосходно. Все это сегодня объявляется нормой. Ну вот, друзья, такие праздники этого дня. Удивительные, разные, красивые, вкусные, творческие. В общем, уверена, каждый из вас найдет что-то по душе. Ну а мы пока продолжаем с музыкой. Ну, Международный день музыки же.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое. На Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM и говорим сегодня о музыке. И вот интересно, у каждого поколения есть такая музыка, которую оно считает, ну, максимально своей. Родители могут услышать первые аккорды какой-то песни и сказать: «О, вот это была музыка!» А дети в ответ: «Мам, пап, вы просто не понимаете современную музыку!» А через 20 лет эти самые дети сами будут говорить своим детям: «Вот раньше были песни!» И, кстати, это совершенно нормальный круговорот. Потому что музыка меняется вместе с нами. Появляются новые исполнители, новые жанры и стили, новые технологии. Но удивительно другое. Какими бы современными мы ни становились, нам все равно нужны песни, с которыми связаны воспоминания. Поэтому сегодня можно устроить семейный музыкальный эксперимент. Спросите у родителей, какая песня была вашей любимой, когда вам было по 15, 17 или 20 лет. А потом расскажите им, какая песня была вашей любимой в 15, 17, 20. И вот здесь может оказаться очень интересная вещь. Вы можете обнаружить, что ваши музыкальные вкусы гораздо ближе, чем казалось. Или наоборот. Окончательно понять, что ваши родители жили в совершенно другой музыкальной вселенной. Но разговор точно получится интересным. А значит, сегодняшний праздник, День музыки, уже работает. Ну а также я спешу напомнить, что какими бы праздниками не был наполнен день, а нужно быть, оставаться в курсе актуальных событий. Совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны и, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся и поговорим, что же нам скажет Луна. Лунный календарь тоже будет в эфире.

0: Дмитрюком подробнее. Минск. Сегодня центр большой международной повестки. В белорусской столице запланированы несколько важных мероприятий и переговоров с участием зарубежных делегаций. Одна из центральных встреч дня в Доме правительства. Премьер-министр Александр Турчин пообщался с главой правительства Казахстана Алжасом Бектеновым. По их итогам стороны планируют подписать ряд международных документов. Сотрудничество охватывает промышленность, сельское хозяйство, торговлю и технологии. Один из главных акцентов – продовольственная кооперация. Реализуется ряд совместных проектов в машиностроении, цифровизации и поставках продовольствия. В Минске продолжает работу международная выставка «Иннопром Беларусь». В 2026-м масштабный форум собрал представителей более чем 40 стран и стал ключевой площадкой для промышленной кооперации. В научной локации посетители могут детально оценить новинки машиностроения, обсудить прямые поставки. Беларусь представлена кластером из 160 ведущих предприятий. Первый день ознаменовался подписанием ключевых соглашений между белорусскими и российскими предприятиями. Они станут основой для создания импортонезависимых производств. 1 октября обозначена большая деловая программа, центральное событие, пленарная сессия. Ее главная тема – производственно-технологическое сотрудничество. Съезд учителей и работников образования государств-участников СНГ в 9-й раз стартует в Минске. К нему присоединились делегации из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ключевым обозначено пленарное заседание в Национальной библиотеке, где лучшим вручат нагрудный знак «Отличник образования Содружества независимых государств». Запланированы тематические секции на 7 площадках, охватывающие все уровни образования – от дошкольного до высшего. Отдельное внимание стратегиям инклюзии, инновационным практикам, дополнительному обучению детей и взрослых. Частью масштабного события стала педагогическая общественность Барановичского региона. Среди них заведующий учебно-методическим кабинетом города Светлана Лимошкина, директор колледжа строителей Виктор Копчевский и директор Городищенской средней школы имени Скипера Дмитрий Томчик. Кульминационный момент – концерт ко Дню Учителя во Дворце Республики. Продолжаем выпуск. Праздник уважения, мудрости и опыта. В Беларуси День пожилых людей. Особенная дата в календаре еще раз напоминает. Возраст не причина отказываться от полноценной, интересной и активной жизни, подчеркнула врач общей практики Барановичской центральной поликлиники Анастасия Новик. Она отметила, забота о здоровье начинается с привычек, которые формируются в молодости. На возможность самостоятельно двигаться, общаться с близкими, сохранять ясность мышления влияют простые доступные шаги. Прежде всего движение. Ходьба, легкая гимнастика, плавание, прогулки на свежем воздухе помогают поддерживать мышцы, сердце, равновесие и хорошее настроение. Не менее важны питание и режим. Белок, овощи, фрукты, продукты с клетчаткой в рационе и достаточное количество воды. Стоит внимательно относиться к избытку соли и сахара, рассказала медик. Отдельная тема – профилактика. Контроль давления, уровень сахара и холестерина, внимание к зрению и слуху. Важно ментальное здоровье. Общение, чтение, творчество, участие в жизни семьи и общества – все это поддерживает эмоциональное равновесие. Иногда простой звонок родителям, бабушке, дедушке, соседу или бывшему коллеге может стать действительно важной поддержкой, акцентировала Анастасия Новик. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 10-14, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 12.49 на студийных, и давайте посмотрим на Луну, а точнее заглянем в лунный календарь. 1 октября – убывающая Луна, она находится в знаке Близнецов. До вечера продолжаются 20-е лунные сутки, а примерно после 19.15 начинаются 21-е. В астрологической традиции 20-е лунные сутки связывают с переосмыслением, взглядом на ситуацию немного со стороны и освобождением от того, что уже стало ненужным. И для первого дня месяца звучит, ну, довольно-таки логично. Можно спросить себя, что я хочу оставить в сентябре, а что взять с собой в октябрь. Причем не обязательно речь о каких-то глобальных решениях. Может быть, взять привычку гулять или чаще звонить родным, больше слушать музыку или чаще встречаться с друзьями. А вот вечное «я потом» это вот мы оставляем в сентябре. Лунный календарь, конечно, относится к астрологическим традициям, а не к научным прогнозам, но как маленький повод остановиться и подумать, почему бы и нет. Тем более сегодня у нас первый день нового месяца, можно официально объявить октябрь, мы готовы. А еще напоминаю, что первый день октября – это день музыки. Прекрасный повод сегодня не просто включить очередной плейлист, а выбрать одну песню, которая связана лично с вами. С вашим детством, с родителями, с друзьями, с каким-то важным моментом. И, может быть, сегодня отправить ее кому-нибудь со словами «Помнишь, это же наша песня!» Иногда для хорошего разговора не нужно придумывать тему, достаточно одной мелодии. Ну а также, друзья, так как мы приближаемся к часу дня, уже совсем скоро, в начале следующего часа, у нас состоится розыгрыш, разыграем вкуснейшую шаурму от Donor Room, поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении, ну и обязательно подумайте, какая музыка вызывает у вас улыбку.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 10-14, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Реклама.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне на часах 13.12. И у меня для вас отличнейшая новость. Прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А. На Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88. И на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Да, сегодня отмечается достаточно большое количество праздников, и один из них – Международный день кофе. Да, праздник сразу с ароматом. Так вот, и вопрос сегодняшнего дня связан именно с кофе, и, согласитесь, шаурма вместе с кофе – тоже отличная коллаборация. Ну что ж, друзья, слушаем внимательно. Какого сорта кофе не существует? Не существует. Вариант номер один – арабика. Вариант номер два – мангуста. Вариант номер три – робуста. Напоминаю, короткий номер 9946. Вы можете прислать ответ целиком или же всего лишь одну цифру с вариантом ответа на вопрос. Будет принято и то, и другое. Конечно же, продублирую вопрос, продублирую все варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Какого сорта кофе не существует? 1. Арабика, 2. Мангуста, 3. Робуста. И вот сейчас мы уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.
2: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
3: Реклама.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-24-91.
6: Барановичскому районному ЖКХ требуется тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63-89-36.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Музыкальная пауза позади. 13:21 на студийных. И значит, пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сегодня победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. И так как сегодня 1 октября и сегодня отмечается Международный день кофе, то и вопрос был про кофе. Какого сорта кофе не существует? На самом деле, мы многих сбили своим вопросом, да. И сбили вариантами ответа, потому как арабика, здесь все понятно, да, она есть, и про нее все знают. А вот робуста, мангуста, мангуста, робуста, у нас достаточно, наверное, 50 на 50 появились ответы робуста и мангуста. На самом деле, существует сорт кофе робуста, а мангуста – это просто мы придумали такое слово, ну, совместив робусту с маленьким зверьком мангустом, и вот получилась у нас такая мангуста. Правильным, точнее, неправильным, как же здесь объяснить? Вариант, второй вариант ответа оказывается тем, который вы должны были написать, либо мангуста, либо номер два. А сорта кофе есть – арабика и робуста. Ну, а теперь самое интересное. Кто же стал победителем СМС-игры? Напоминаю, что именно 10-й правильный ответ принес кому-то победу, и сейчас узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 9845. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира хорошая музыка.

0: Общественного совета и выставки «Иннопром Беларусь». 1 октября в Беларуси отмечают День пожилых людей. Фундаментом качества их жизни является пенсионное обеспечение. Задача государства заключается в том, чтобы максимально сохранять реальный рост выплат, отметила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. На эти цели направляется порядка 9% ВВП. В 2026 эта цифра составила более 31 миллиарда рублей. В текущем году пенсия повышалась 2 раза, в целом на 15%. Сегодня ее средний размер 1126 рублей. Заместитель министра труда и социальной защиты обратила внимание на то, что почти каждый четвертый пенсионер продолжает трудиться в экономике страны. При этом есть механизмы, позволяющие увеличить размер будущих выплат, в частности, программа отложенной пенсии и дополнительная накопительная, отметила Марина Артеменко. В законодательстве прописаны защитные меры для граждан предпенсионного возраста. Это возможность трудоустройства за счет брони, повышение квалификации, переподготовка за счет нанимателя. Кроме того, для безработных предусмотрено получение пособия на срок до 6 месяцев. Специалисты, которые раскрывают таланты и формируют будущее страны. В преддверии Дня учителя в Барановичах поздравили представителей этой профессии. Масштабный праздник прошел в городском доме культуры. Мероприятие собрало тех, кто ежедневно вкладывает душу в любимое дело. В первых рядах ветераны педагогического труда. Они сегодня помогают советам своим коллегам. Теплые слова в адрес виновников торжества пришли сказать почетные гости. Мэр города Максим Антонюк, глава депутатского корпуса Виктор Колосовский, председатель Барановичской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Светлана Сидорович, директор автоагрегатного завода, председатель городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Виталий Юркевич. В настоящее время в Барановичах трудятся свыше 3000 педагогов. Накануне праздника особо отмечены заслуги более 50 человек. Им вручили грамоты и благодарности различных уровней. За каждым именем личная победа. За всеми вместе высокий рейтинг образования города. И подтверждение тому 318 учащихся, награжденных премиями специального фонда президента за выдающиеся результаты Республиканской олимпиады по учебным предметам, научно-практических конференций, централизованных экзаменов и тестирований. Отрадно, что дружный коллектив наставников на постоянной основе пополняется молодыми кадрами. В этом году их 61. Они перенимают опыт и продолжают славные традиции Барановичской школы, сказал Максим Антонюк.
1: Учитель – это профессия с самой высокой степенью ответственности. Вы не просто передаете знания, вы формируете мировоззрение, воспитываете патриотов и помогаете каждому ребенку найти свою будущую дорогу в жизнь. От вашего профессионализма зависит наше будущее, будущее нашей замечательной Республики Беларусь. Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко отметил, сегодня, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика, как никогда. Ваше служение – это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость. Отдельные слова благодарности я хочу сказать ветеранам педагогического труда. Ведь именно вы заложили и построили тот фундамент, на котором сегодня стоит наше образование города. Ваш опыт всегда будет бесценным. Дорогие педагоги, я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых побед и достижений. Пусть любовь и уважение ваших учеников, поддержка коллег и близких всегда вдохновляют вас только на новые свершения.
0: Праздник получился по-настоящему душевным и трогательным. Со сцены звучали слова благодарности первым учителям, наставникам, которые открыли дорогу в жизнь, и тем, кто вдохновил на профессиональный путь. Музыкальный сюрприз участникам торжества подарила творческая команда городского дома культуры. Продолжаем выпуск. На базе оздоровительного лагеря «Строитель» со 2 по 4 октября пройдет городской молодежно-туристический слет «Мы вместе». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Как отметила второй секретарь горкома БРСМ Елизавета Контаутас, главная задача форума – приобщить современное поколение к активному отдыху.

0: отдыху, а также регулярным занятиям физкультурой. Участниками станут молодые специалисты, сотрудники предприятий, организации учреждений Барановичей. Каждая команда насчитывает 10 человек. Программа включает 3 блока, откроет соревнования, спортивный этап. Ребятам предстоит показать себя в фигурном вождении велосипеда, пешеходном туризме, эстафете, а также турнире по дартсу и поднятию гири. В образовательном модуле дружины проверят знания в квизе «Моя страна. Беларусь» и сразятся в квест-игре. В завершении культурная часть, творческие номера от коллективов на тему «Год белорусской женщины». Таким образом, 3 насыщенных дня позволят молодежи не только помериться силами в спорте и интеллектуальных конкурсах, но и лучше узнать друг друга, укрепить командный дух и с пользой провести время. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: С приходом октября погода в Беларуси существенно не изменится. Осень по-настоящему радует отсутствием дождей и умеренным теплом. Однако в ночные и утренние часы сохранится вероятность туманов, не исключены заморозки. По прогнозам синоптиков, местами температура опустится от 0 до минус 4 градусов. И предварительно ближайшие выходные скандинавский циклон, который принес бабье лето, продолжит свое движение через нашу страну. Таким образом, еще есть время насладиться солнцем и красотой золотой пары. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером 10-14, ночью ожидается 6-8 со знаком плюс.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Ну что ж, друзья, дневной эфир завершается. Приходит время нам с вами прощаться. Ну что хочу сказать, первый день октября движется просто отлично. Сегодня мы с вами встретили новый месяц не списками дел и грандиозными обещаниями, а музыкой. Кстати, ваши сообщения с любимыми треками или песнями, которые вы хотите, чтобы стали саундтреками этого дня, я сейчас зачитаю. Итак, Никита Белько, крестики-нолики, капучино. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Ну уж точно, месяц, как оно прошло, но мы все еще его вспоминаем. Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Осень, ДДТ, кстати, да, актуально. Зиверт, Газ, Мари Крамбрери, сегодня мой лучший день. Вот такие треки вы предложили нам сегодня, чтобы они стали нашими саундтреками к этому дню. И мне кажется, отличная подборка у нас получилась. Новый месяц, это же не обязательно все с завтрашнего дня, я другой человек. Нет, можно просто продолжать быть собой, только чуть чаще замечать хорошее, чаще звонить близким, чаще слушать музыку и чаще говорить то, что действительно хочется сказать. А еще не ждать особенного повода, потому что иногда достаточно обычного четверга, чтобы вдруг стало теплее. С первым октября вас, друзья, и пусть этот месяц будет не то чтобы идеальным, а именно вашим. С хорошими людьми, с любимой музыкой, с разговорами, которые хочется продолжать, и с моментами, которые потом захочется вспомнить. На одной волне с вами была Лерика Черненко. До встречи завтра на 100.0 FM. И в продолжение эфира Мари Крамбрери. Сегодня мой лучший день. Именно в таком настроении встречаем октябрь.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 10-14, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Структуры МВД Содружества независимых государств расширяют зоны взаимодействия. В Беларуси изменились правила регистрации в электронной очереди на границе. Об этом и другом подробнее. Делегация МВД во главе с министром Иваном Кубраковым принимает участие в 52-м заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в Душанбе, сообщает Белта. На повестке подготовка проекта межгосударственной программы мер борьбы с преступностью на 2029-2033 годы. Работа над международными договорами в различных направлениях. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что именно совместно принятые и реализованные решения способствовали раскрытию сотен преступлений и задержанию преступников. Для СНГ 2026 год юбилейный. Исполняется 35 лет с момента создания интеграционной структуры МВД. На следующей неделе в Туркменистане пройдут саммит глав государств и Совета министров иностранных дел Содружества. А в декабре в Москве состоится заседание Совета глав правительств стран-участников СНГ. В Беларуси изменились правила регистрации в электронной очереди на границе. Нововведения касаются физических лиц, заказчиков услуги. Главное – ограничение срока действия договора. Теперь он будет составлять 30 календарных дней с даты внесения платежа. Документ вступил в силу с 1 октября. Статистика детского электротравматизма показывает, что несчастные случаи зачастую связаны с грубыми нарушениями правил безопасности. В первую очередь родители должны позаботиться о том, чтобы досуг ребята проводили интересно и с пользой, а не исследовали опасные объекты, обратила внимание инспектор энергогазинспекции электротехнической группы Барановичского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Наталья Лукашевич.
2: Опасно приближаться к трансформаторным подстанциям. Оборудование на этих объектах находится под напряжением 10 кВ и выше. По той же причине не следует касаться железнобетонных опор линий электропередачи. Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам. Если провод оборван и лежит на земле, к нему нельзя приближаться на расстояние менее 8 метров. Если же вы заметили этот провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на безопасное расстояние, не отрывая ступеньки ни ног от земли и не создавая разрыв между стопами. Большую опасность представляют провода воздушных линий электропередачи, расположенные в кроне деревьев или кустарников. Не прикасайтесь к таким деревьям и не раскачивайте их, особенно в сырую погоду. Они служат проводником электрического тока. Разведение костров может привести к серьезным последствиям, если костер находится под линией электропередачи. Кроме того, ни в коем случае нельзя запускать вблизи воздушных линий электропередачи воздушных змеев, играть в спортивные игры.
1: Продолжаем выпуск. Кинокомпании Беларуси и Якутии договорились о совместных съемках художественного фильма, который затрагивает общие ценности и дружбу народов. Глава республики Саха Айсен Николаев, который находится в Минске с визитом, посетил национальную киностудию «Беларусьфильм», где был подписан договор о производстве игрового кино. Уже написан проект сценария, назначены режиссеры с обеих сторон. Стартуют работы в 2027. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Ами, акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов, вечером 10-14. Ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
3: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Мега-скидки от суши-бара «Йо» суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Бараныч FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В центре внимания развитие отношений Беларуси и Казахстана. Транспортная инфраструктура Барановичей активно обновляется. Об этом и другом подробнее. Автомобильная промышленность, авиастроение, робототехника, инновационные медицинские решения из более чем 40 стран. В Минске продолжает работу международная выставка «Иннопром Беларусь». В этом году масштабный форум стал ключевой площадкой для промышленной кооперации и интеграции на пространстве ЕАЭС и СНГ. Уже состоялось заседание Белорусско-Казахстанского делового совета. По итогам определены перспективные направления и подписана серия соглашений, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и IT-сфере. О развитии отношений Беларуси и Казахстана говорили сегодня и на высоком уровне. С официальным визитом в Минск прибыл премьер-министр среднеазиатской страны Алжас Бектенов. На встрече Александра Лукашенко с главой правительства этого государства обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая достигнутые результаты и перспективы партнерства. Президент отметил, что республика готова работать по любым векторам, представляющим взаимный интерес. Встретились премьер-министры двух стран. Александр Турчин еще раз высказал предложение провести форум регионов Беларуси и Казахстана. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям стартует с 15 октября, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего специального образования. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Конкурс по среднему баллу аттестата. Отдельные вступительные экзамены не требуются. Итоговое место в рейтинге зависит прежде всего от оценок. Желающих стать студентами вуза по аграрному вектору члены приемной комиссии ждут до 5 декабря. Вступительные испытания намечены с 6 по 15 декабря. Зачисление должно завершиться до 20 числа. Продолжаем выпуск. Транспортная инфраструктура Барановичей активно обновляется. Теплая осень способствует продолжению работ на дорожных артериях города. Сейчас специалисты Барановичей Ремстрой трудятся на нескольких объектах. На завершающей стадии внушительный отрезок на улице Гагарина. Совершенно новый вид приобретает отрезок на Скрябина. В северном микрорайоне ведется благоустройство площадки, примыкающей к территории лицея номер 1. Начали с тротуара. Пешеходная зона строится из мелкоштучной плитки, что обеспечит безопасность уязвимых участников движения. Претерпит модернизацию проезжая часть. Здесь появится асфальтовое покрытие для комфортного проезда автомобилей. Прививочная кампания и респираторный этикет – это два главных инструмента, которые помогают сдерживать распространение простудных заболеваний, гриппа и коронавирусной инфекции, особенно в осенне-зимний период. Медики рекомендуют позаботиться о вакцинации заранее. Массовая кампания уже стартовала и продлится до конца ноября, чтобы успела выработаться защита. В группе риска – дети до 3 лет, взрослые с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, а также медики, работники социальной сферы и педагоги. Сейчас циркулируют негриппозные виды острых респираторных инфекций. В это время важно взять иммунную систему в надежные союзники. Базовые меры гигиены позволяют значительно снизить риски. Свод простых правил поведения в общественных местах озвучил заведующий отделом эпидемиологии Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь.
2: Напоминаем о важности следующих мер профилактики УРИ. Это соблюдать правила личной гигиены и респираторного этикета. Кашлять, чихать в салфетку или при отсутствии салфетки сгибать локти. Чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. Придерживаться здорового образа жизни, полноценный сон, рациональное питание, физическая активность. И избегать контакта с больными лицами.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 5-8 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».
2: Уважаемые ветераны труда, предприятие «Барановичи Коммунтеплосеть». Администрация и профсоюзный комитет от всей души поздравляют вас с Днем пожилых людей. Желаем крепкого здоровья, мирного неба и семейного благополучия. В нашей организации трудятся ветераны, чей стаж превышает 30 лет. Дорогие Кокаш Светлана Георгиевна, Коско Аркадий Александрович, Монтик Иван Иванович, благодарим вас за труд и преданность предприятию.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Экономики Беларуси и России демонстрируют рост. Новые автомобили скорой медпомощи поступили в города и районы Брестской области. Об этом и другом подробнее. Устойчивый рост экономик Беларуси и России обеспечивается в том числе благодаря интеграции двух стран. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Турчин на заседании Совета министров союзного государства. Ключевые векторы кооперации традиционно задают президенты. Общность их взглядов и подходов к решению проблемных вопросов позволяет быстро реализовывать планы на всех уровнях взаимодействия – от правительства до региона и предприятия. В текущем году взаимная торговля продолжает устанавливать рекорды. За 8 месяцев товарооборот увеличился более чем на 20%. Набирает обороты экспорт и импорт услуг. Традиционные флагманы здесь – транспорт, строительство, деловые и компьютерные направления, обозначил Александр Турчин. В города и районы Брестской области поступила партия автомобилей скорой медицинской помощи класса «Б». Об этом сообщили в Главном управлении по здравоохранению облсполкома. В регионы направили 15 машин. Они закуплены централизованно Минздравом за республиканский счет. Благодаря таким поставкам обновляется парк. До конца текущего года в планах получить еще более 20 единиц транспорта. МАЗ «Купава» оснащен всем необходимым. В том числе в комплекте переносные носилки, каталка, встроенная система подачи кислорода, электроустановки для подключения медицинской аппаратуры. Лечебным учреждениям Брещины весной и летом также передали свыше 40 машин медпомощи. Легковое авто применяется для выездов врачебных бригад на дом к пациентам с ограниченными двигательными возможностями. Параллельно приобретают современную технику. Так в Барановичи поставили аппарат МРТ. В данный момент в городской больнице ведутся пусконаладочные работы. Напомним, для монтажа оборудования провели модернизацию отдельного помещения, на что из областного бюджета направили около 5 миллионов рублей. Сам прибор приобретен профильным ведомством. Он позволит расширить перечень проводимых исследований. В Беларуси отмечают День пожилых людей. По данным, на начало текущего года в первом регионе насчитывается 237 963 человека в возрасте от 65 лет. Такую информацию по случаю праздника подготовило Главное статистическое управление Брестской области. В возрастной структуре старшего поколения заметно преобладают женщины. Их доля составляет 65,3%, тогда как мужчин 34,7%. Причем большинство предпочитают городскую среду. Почти 65% проживают в крупных населенных пунктах и лишь 35% в сельской местности. Любопытно, что многие пенсионеры идут в ногу со временем и активно пользуются интернетом. Порядка 76%. При этом цели у всех разные. Отправка и получение электронной почты, звонков, чтение, скачивание газет, журналов, литературы, общение в социальных сетях, просмотр фильмов, прослушивание музыки и даже компьютерные игры. Продолжаем выпуск. Мошенники активно осваивают сферу оказания услуг, обещая быстрый и качественный ремонт, а на деле исчезают с наличностью заказчика. В оперативно-дежурную службу Баранычского ГУВД обратилась 45-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. Женщина планировала обустроить гараж и на одной из торговых интернет-площадок разместила объявление о поиске мастера. На него откликнулся гражданин. При встрече пострадавшая обсудила с ним все детали предстоящих работ и передала задаток в размере 1400 рублей. Спустя некоторое время мужчина позвонил, сообщив, что находится в строительном магазине и ему не хватает денег на материалы. Тогда горожанка перечислила ему еще почти 400 рублей. Однако фигурант так и не появился, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей Баранычского ГУВД Ольга Давидович.
2: В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность лжемастера. Им оказался 30-летний местный житель. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества повторно. Правоохранители напоминают, чтобы не стать жертвой подобных преступлений, запомните несколько простых правил. Любые договоренности о ремонте оформляйте письменно с указанием объема работ, сроков, стоимости и порядка оплаты. Оформляйте задаток только под расписку. Проверяйте исполнителя. Ищите отзывы, уточняйте, зарегистрирован ли мастер, есть ли у него портфолио выполненных работ. Не платите вперед крупные суммы. Оптимальный вариант – поэтапная оплата по факту выполненных работ. Насторожитесь, если мастер торопит. Просьба срочно перевести деньги за материалы, пока действует скидка – типичный

0: телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: Баранович FM.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.
2: В

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Мы еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени. Так мы уделим должное внимание СМС-розыгрышу и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. А пока же просто напомню о том, что сегодня 1 октября на календарной странице, четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера. Давайте вместе его планировать. Слушаем музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Магазин «Южанка» срочно требуется. Повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
3: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Как обычно, она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 1 октября в 1989 году, появилась на свет Бри Ларсон, американская киноактриса, которая всего одной ролью собрала все самые престижные кинонаграды. Помните ли вы, как называется этот удачный для актрисы фильм? Вариант первый – «Бруклин», вариант второй – «Ла-Ла Ленд» и вариант третий – «Комната». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 1 октября, появилась на свет Бри Ларсон, американская актриса, которая всего одной ролью собрала все значимые престижные кинонаграды. Как называется этот фильм? Вариант первый – «Бруклин», вариант второй – «Ла-Ла Ленд» и вариант третий – «Комната». Если перечисленные кинокартины вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в СМС-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Барановичскому районному ЖКХ требуется рабочий зеленого строительства, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик по рулонным кровлям и покровлям из штучных материалов, слесарь по ремонту оборудования котельной, водитель автомобиля, электрогазосварщик. Телефон 63-89-36.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется самая известная картина фильмографии американской актрисы Бри Ларсон, которая принесла ей множество престижных наград и открыла дорогу к другим более кассовым проектам. Это фильм «Комната», как многие из вас правильно вспомнили. А драматический фильм режиссера Ленни Абрахамсона, экранизация одноименного романа Эммы Донахью, идеи книги и фильма основана на реальной истории о пятилетнем Феликсе. А премьера ленты состоялась на фестивале в Тельюрайде 4 сентября 2015 года. Фильм был отмечен множеством наград и номинаций. В частности, исполнительница главной роли Бри Ларсон была удостоена премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Бафта». Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6043. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь и Казахстан расширяют межрегиональное сотрудничество. Главной площадкой празднования Дня пожилых людей в Барановичах стал городской дом культуры. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Казахстан расширяют межрегиональное сотрудничество. По итогам переговоров Александра Турчина и Алжаса Бектенова подписан пакет международных документов. Ключевой площадкой для новых контрактов может стать форум регионов Беларуси и Казахстана. С инициативой его проведения выступил Александр Турчин. В приоритете взаимные поставки. Беларусь заинтересована закупать овощи, металлопрокат, техническую серу и оборудование для железных дорог. Минск, в свою очередь, готов везти больше продуктов, промышленных и сельскохозяйственных товаров. В аграрном секторе готовы агротехнологии и помощь в модернизации ферм. Еще одна точка соприкосновения – атомная энергетика. Совместные проекты в этой сфере откроют новые возможности для заводов, строительного сектора и научных исследований. На Иннопроме обсудили интеграцию производств и внедрение робототехники. На полях масштабной выставки состоялась пленарная секция о союзных локомотивах – регионах, которые двигают сотрудничество вперед. Известна и финальная цифра заключенных соглашений – 80 миллионов долларов. С выставкой познакомились высокие гости. Каждый из них подчеркивает статусность форума. Есть и договоренности. Так Минэнерго совместно с Оренбургской областью укрепили сотрудничество. Отдельный ориентир – робототехника. Эти технологии сквозной линии проходят по всем производственным цепочкам. Подписана межправпрограмма по внедрению вектора в ключевые цели производства. День особого отношения к тем, кто подарил нам жизнь, воспитал и передал свой опыт. В Беларуси отмечают День пожилых людей. По всей стране праздничные и спортивные мероприятия, встречи, концерты и акции поддержки старшего поколения. Главной площадкой в Барановичах стал городской дом культуры. Здесь консультационные локации представили нотариусы, медики, предприятия, территориальный центр социального обслуживания населения и специалисты пенсионной службы и службы занятости. Торжественная часть объединила активных горожан элегантного возраста, руководство города, представителей организаций и объединений. К присутствующим со сцены обратился глава города. Максим Антонюк подчеркнул, что это день – прекрасный повод еще раз сказать слова глубочайшей благодарности тем, кто восстанавливал город из руин, строил заводы и школы, растил хлеб и воспитывал детей. Поколение, которое пережило трудные времена, но не сломалось, сохранив в сердцах доброту и веру в лучшее. В рамках мероприятия самые активные, творческие, инициативные горожане, участники городского смотра конкурса «Лучший дворик» города Барановичи-2026 получили заслуженные награды. И о спорте. Игры чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд сезона 2026-2027 продолжаются в стране. Два состязания четвертого тура примут Барановичи. На стадионе спорткомплекса «Дубово Спорт» 2 октября в 16:00 и 3 октября в 13 часов «Текстильщик» сразится с командой «Сдюшор Минск РЦОП». Болельщиков приглашают посетить заключительные поединки осеннего круга чемпионата и поддержать команду. Вход свободный. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуется водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Сезон бабьего лета в Беларуси продолжается. В ближайшие дни облаков на небе по-прежнему будет мало, а солнца много. Днем столбики термометров поднимутся выше 20-градусных отметок. Вслед за заходом солнца температура будет стремительно падать. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

Как водится, самые спортивные и музыкальные мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки в совершенно разных стилях и жанрах, как повезет. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогноз и говорят, что ожидается небольшая облачность без осадков, в среднем температура воздуха днем плюс 18-20 градусов. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
6: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дарить цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

свежие футбольные новости. Полузащитник английского Борнмута Алекс Скотт может стать трансферной целью мадридского Реала, сообщает Ribal Football. Королевский клуб запросил у Борнмута право на первоочередное уведомление в случае, если клуб решит выставить 23-летнего английского хавбека на продажу. По информации источника, мадридский клуб стремится войти в число первых претендентов на игрока. При этом Алекс Скотт недавно отклонил предложение Борнмута о продлении действующего контракта. Сам клуб заявляет, что футболист не продается. В случае возможного трансфера Челси тоже считается одним из основных претендентов на приобретение игрока. В текущем сезоне Алекс Скотт принял участие в 6 матчах за клуб, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи. Трансфермаркет оценивает полузащитника в 50 миллионов евро. Руководство Манчестер Сити может грозить уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за финансовые нарушения, выявленные независимой комиссией английской премьер-лиги. Об этом пишет издание Sun. Английская премьер-лига ранее сообщила, что клуб признан виновным по всем пунктам обвинения в финансовых нарушениях за период с 2009 по 2018 год. По информации источников, выводы комиссии могут привлечь внимание полиции и налоговых органов. В случае возбуждения уголовного дела руководителям клуба может грозить обвинение в мошенничестве с максимальным сроком до 10 лет. Манчестер Сити заявил о своей невиновности и готовности защищаться всеми доступными средствами. Клуб имеет право подать апелляцию на решение комиссии до 2 октября. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое решение покинуть расположение национальной команды перед матчем третьего тура Лиги наций с Данией. После пресс-конференции главного тренера национальной команды и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный лагерь сборной. В свое время я расскажу всем португальцам правду о причинах моего ухода из национальной команды, которой я всегда был предан. Сейчас настало время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде без исключения, приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в Твиттере. Ранее сообщалось, что футболист покинул тренировку сборной, несмотря на заявление главного тренера Жоржа Жезуша об отсутствии конфликта, и покинул Данию на частном самолете. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это матчи третьего тура группового этапа Лиги наций. Так, сборная Дании на своем поле сыграет с Португалией, а Греция примет национальную команду Нидерландов. Стартовый свисток в этих матчах прозвучит в 21:45. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Магазин «Южанка» срочно требуется. Повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: В рубрике «Неформат», напомню, среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера австралийского видеоблогера Троя Сивана, от роликов на YouTube и конкурсов талантов до покорения мировых чартов буквально своими первыми синглами. Сейчас блогер готовится выпустить свой четвертый по счету студийный альбом. Диск получил название «She's the best» и поступит в продажу 9 октября. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки. Итак, Трой Сиван, новая песня «Party». Делайте громче.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Автомобильная промышленность, авиастроение, робототехника, инновационные медицинские решения из более чем 40 стран. В Минске продолжает работу международная выставка «Иннопром Беларусь». В этом году масштабный форум стал ключевой площадкой для промышленной кооперации и интеграции на пространстве ЕАЭС и СНГ. Уже состоялось заседание Белорусско-Казахстанского делового совета. По итогам определены перспективные направления и подписана серия соглашений, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и IT-сфере. О развитии отношений Беларуси и Казахстана говорили сегодня и на высоком уровне. С официальным визитом в Минск прибыл премьер-министр среднеазиатской страны Алжас Бектенов. На встрече Александра Лукашенко с главой правительства этого государства обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая достигнутые результаты и перспективы партнерства. Президент отметил, что республика готова работать по любым векторам, представляющим взаимный интерес. Встретились премьер-министры двух стран. Александр Турчин еще раз высказал предложение провести форум регионов Беларуси и Казахстана. В города и районы Брестской области поступила партия автомобилей скорой медицинской помощи класса «Б». Об этом сообщили в Главном управлении по здравоохранению облсполкома. В регионы направили 15 машин. Они закуплены централизованно Минздравом за республиканский счет. Благодаря таким поставкам обновляется парк. До конца текущего года в планах получить еще более 20 единиц транспорта. Маску ПАВА оснащен всем необходимым. В том числе в комплекте переносные носилки, каталка, встроенная система подачи кислорода, электроустановки для подключения медицинской аппаратуры. Лечебным учреждениям Брещины весной и летом также передали свыше 40 машин медпомощи. Легковое авто применяется для выездов врачебных бригад на дом к пациентам с ограниченными двигательными возможностями. Параллельно приобретают современную технику. Так в Барановичи поставили аппарат МРТ. В данный момент в городской больнице ведутся пусконаладочные работы. Напомним, для монтажа оборудования провели модернизацию отдельного помещения, на что из областного бюджета направили около 5 миллионов рублей. Сам прибор приобретен профильным ведомством. Он позволит расширить перечень проводимых исследований. Продолжаем выпуск. Праздник уважения, мудрости и опыта. В Беларуси отмечается День пожилых людей. Это дата искренней благодарности тем, кто заложил прочный фундамент сегодняшней жизни, кто свою юность и зрелость отдал созидательному труду, воспитанию детей и развитию Барановичского района. Душевная атмосфера, улыбки, цветы и добрые пожелания царили в Доме культуры агрогородка «Жемчужный», где состоялась яркая концертная программа. К празднику была приурочена работа тематических и интерактивных площадок, организованы консультации специалистов. Особенная дата в календаре еще раз напоминает – возраст не причина отказываться от полноценной, интересной и активной жизни, подчеркнула врач общей практики Барановичской центральной поликлиники Анастасия Новик. Она отметила, забота о здоровье начинается с привычек, которые формируются в молодости. На возможность самостоятельно двигаться, общаться с близкими, сохранять ясность мышления влияют простые, доступные шаги. Прежде всего движение, ходьба, легкая гимнастика, плавание, прогулки на свежем воздухе помогают поддерживать мышцы, сердце, равновесие и хорошее настроение. Не менее важны питание и режим – белок, овощи, фрукты, продукты с клетчаткой в рационе и достаточное количество воды. Стоит внимательно относиться к избытку соли, сахара, рассказала медик. Отдельная тема – профилактика, контроль давления, уровня сахара и холестерина, внимание к зрению, слуху. Важно ментальное здоровье. Общение, чтение, творчество, участие в жизни семьи и общества – все это поддерживает эмоциональное состояние. Иногда простой звонок родителям, бабушке, дедушке, соседу или бывшему коллеге может стать действительно важной поддержкой, акцентировала Анастасия Новик. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-24-91.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
5: Баранович FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: Баранович ФМ.
1: Зная, что их зеркала, мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
2: В комнате моей тепло.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».
2: Why not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.
3: What?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Bye.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: И опять бессонница, спутница до утра. Его фото, ее лица. Одинокой девочки, что грустит по мальчику, думая, что

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».